0: Радио Студент.
1: Одна фраза способна вывести из равновесия. Может сломать один неприятный взгляд. Это давно было страшно, сейчас же безумно весело. Когда ты начинаешь кричать.

проживем еще один день в ненависти. Только ненависть может нас с тобой спасти. Ты тоже хочешь убить меня, не пизди.